Бочи, то не жди, что нам поможет другой. Тебе мы свободу добудем в бою своей рабочей рукой. Марш левой два, три, марш левой два, три. Санврати, товарищ, к нам. Ты войдешь в наш единый рабочий фронт, потому что рабочий ты сам. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Platz der